Без кого торчит. Дома, да. А не в Бонне, да. Пусть сам все разбавил. И как крабин, как балайчан. Так он не умеется, сука, рука. Видела деталь, да.